Засвятишо Саинской Херея и заблаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю